и красоту каждой частицы лица. Все наши небо отражают бесконечные глаза.

небо отражает бесконечную воду моего. Листья, падающие в воду, созданные узором ее поверхности. Грусть течет голубыми волнами, наполняя своей красотой каждую частицу воды. Все наше небо отражает бесконечную воду моего. Листья, падающие в воду, созданные узором ее поверхности. Грусть течет голубыми волнами, наполняя своей красотой каждую частицу воды. Все наше небо отражает бесконечную воду моего. Листья, падающие в воду, созданные узором ее поверхности. Грусть течет голубыми волнами.